0: Ничего в скамене зовут Сэнди Риверс. Наша главная новость тут для Гавартина Бетес. Гештат, Олга. И у меня как раз есть Гавартина, тебе может понравиться Строганов.
1: He hasn't...
2: Барни, what was on that tape?
1: Too bad, you'll never find out.
2: Oh, damn it. If only I had given you a fake tape and hidden the real tape in my purse. Oh, wait, that's exactly what I did.
3: What?
2: So should we pop it in?
4: Oh my God.